0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Доброе утро! Сегодня, товарищи, мы с вами разучим новый комплекс упражнений. Всех, кто еще не начал ежедневно заниматься утренней гимнастикой, но хочет приступить к этому нужному и полезному делу, мы приглашаем сегодня присоединиться к нам. Сейчас каждое упражнение мы вам объясним подробно. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Это исходное положение для первого упражнения. Поднимите руки в стороны ладонями вверх. Делаем раз. Голову приподнимите. Теперь, отводя руки назад, прогнитесь в верхней части спины. Прогнитесь. Два. Расслабив мышцы, плавно опустите руки, голову наклоните вперед. Три. Четыре. Проделайте еще раз без музыки. В стороны руки. Раз. Прогнуться. Два. Плавно руки вниз. Три. Четыре. Выдохните. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Руки больше назад, плавно вниз.

Достаточно. Соедините ноги. Встаньте прямо. Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Внимание. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кто проводит ходьбу на месте, повыше колени. Движения руками свободные, размашистые. Закончили упражнение. Третье упражнение. Рывки руками. Поставьте ноги на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Опущенные руки отвести назад. Пальцы сожмите в кулаки. Движением вперед поднимите руки вверх. В конце движения сделайте рывок назад. Делаем. Раз. Опуская руки вперед и вниз, также рывком отведите их назад. Делаем. Два. Итак, поднимаем руки вверх, делаем рывок. Затем опускаем и также рывок назад. Дышите, как вам удобно. Самое главное, не задерживать дыхание. Под музыку начали. Вверх руки, вниз, вверх, вниз. Раз, два, три.

Свободно опустите руки, расслабьте мышцы, потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Поднимая правую руку через сторону вверх, одновременно наклоните туловище влево. Делаем. Наклоняемся. Раз, два. Обратным движением в исходное положение. Три, четыре. Наклоняйтесь точно в сторону и не сгибайте ноги. Наклоните туловище вправо, левую руку через сторону вверх. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Влево туловище наклонить. Раз, два, три, четыре. Вправо. Раз, два.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Первое чеховское радио.

0: Комета. Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: чем радио. Комета.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: I'm out the door.
1: Слушать, слышать. Радио, радио Комета. Радио Комета. Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. «Комета». Первое чеховское радио.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов.

0: эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
0: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: городе и районе 9:00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Там, где ты, там мы. Радио «Комета».

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: услышать. Комета. Комета.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Минпромторг России опубликовал проект приказа о технологическом сборе с утвержденным перечнем продукции, размерами сбора и методикой их определения. Об этом говорится в сообщении министерства. Начало взимания сбора 1 декабря. В Минпромторге указали, что ставки сбора будут дифференцированы. Их размер будет зависеть от вида продукции и от того, включены ли товарный знак или модель этой продукции в справочник товарных знаков и моделей. Для смартфонов базовая ставка расчета технологического сбора составит 373 рубля. Для ноутбуков 746. Для телефонных аппаратов с беспроводной трубкой сбор будет составлять 149 рублей. Для телефонных аппаратов для сотовых сетей связи 75. Для других телефонов 37 рублей.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Значительное снижение стоимости полиса ОСАГО в России происходит спустя 3 года езды без аварий. После этого срока страховка становится дешевле почти на 30%. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Эксперты напомнили, что в первые 2 года стоимость ОСАГО для водителей и новичков остается максимальной. Автовладельцам со стажем до 2 лет полис в среднем обходится в 14 400 рублей. При этом со второго года стоимость начинает снижаться, достигая отметки в 13 100. При достижении 3-летнего стажа средняя стоимость страховки снижается до 10 200 рублей. На 4-й год вождения в среднем она составляет 9 400, а к 5-му году опускается до 8 700 рублей.
1: Деньги дороги, как память.
2: Средний чек на проживание в местах размещения туристов в России за год увеличился лишь на 1%, в то время как годом ранее этот показатель вырос на 16%, пишет газета «Известия». Согласно результатам исследования, средний чек за ночь во всех категориях отелей и других объектов размещения достиг 5400 рублей. При этом изменение стоимости заметно различается в зависимости от формата жилья. Наиболее существенно подорожало размещение в санаториях, в которых средний чек увеличился на 22%, составив 10 200 рублей за одну ночь. Специалисты отметили, что заметный рост цен также зафиксирован в более доступных сегментах. Так, в капсульных отелях средняя стоимость ночи выросла на 15% и достигла 2,5 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 10:00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: 1 октября в Российской Федерации начнут действовать новые правила защиты здоровья детей и прав потребителей, а также контроля за доходами трудовых мигрантов. Об этом на своей странице напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политик напомнил, что налоговики теперь будут передавать в МВД сведения о доходах иностранцев, приехавших в Россию на заработки. Такая мера необходима для того, чтобы отслеживать возможность трудовых мигрантов выполнять обязанность по содержанию себя и своей семьи, проживающей на территории Российской Федерации. Кроме того, с 1 октября устанавливается новое правило определения границ территорий у образовательных учреждений, где запрещена продажа табака, вейпов и кальянов. Экзамен по истории с 2027 года может стать обязательным для поступления на 35 направлений подготовки и специальностей в российских вузах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минобрнауки. В публикации отмечается, что с 1 марта по направлениям подготовки и специальностям, где в качестве обязательного вступительного экзамена в высшее учебное заведение могло по своему выбору установить историю или обществознание, будет установлена только история. Например, обязательным экзаменом по данному предмету будет на направлениях конфликтология, государственное и муниципальное управление, таможенное дело, международные отношения, а также реклама и связи с общественностью. И в завершении выпуска россиянам, участникам исследования предложили определить, какие исторические личности и события связаны у них с представлениями о национальной идентичности. В образах Петра I и Екатерины II респонденты увидели смелость, решительность и стремление к масштабным изменениям. Зоя Космодемьянская, Александр Матросов и жители блокадного Ленинграда как группа ассоциируются прежде всего с храбростью и готовностью жертвовать собой.

0: собой ради других. Отдельное место в исследовании занял Юрий Гагарин. Его образ сочетает историческое значение первого полета человека в космос с представлением о простом и понятном человеке. Среди связанных с ним характеристик участники назвали стойкость, оптимизм и простоту. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули? Расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты.
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: чем радио. Комета.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. IKEA представила умный термостат для радиаторов. Шведский мебельный гигант IKEA расширил линейку умного дома и представил свой первый умный термостат для радиатора. Устройство уже появилось на официальном сайте IKEA в Швеции. Глобальная доступность пока не объявлена, но IKEA редко ограничивается одним рынком. Термостат позволяет регулировать температуру в каждой комнате индивидуально шагом 0,5 градусов Цельсия. Прямо на устройстве, через встроенный дисплей или удаленно через приложение IKEA Home. Дисплей автоматически отключается в режиме ожидания, чтобы не создавать постоянной подсветки. Устройство поддерживает создание расписаний, например, автоматическое снижение температуры ночью и повышение утром. В комплекте поставляются 6 адаптеров, которые обеспечивают совместимость с большинством водяных радиаторов. Питание от двух пальчиковых батареек, которых хватает примерно на 18 месяцев. Для управления через приложение не обязательно покупать фирменный хаб от IKEA. Достаточно совместимого маршрутизатора, например, Apple TV, HomePod или Google Home. При этом термостат сохраняет последнюю установленную температуру и возможность ручной настройки даже при потере интернет-соединения. Автоматический режим защиты от замерзания поддерживает минимальную температуру плюс 5 градусов, предотвращая повреждение труб. Раз в две недели термостат автоматически открывает и закрывает клапан, чтобы предотвратить его заклинивание из-за накипи. Цветовой LED-индикатор сигнализирует о режиме работы. Оранжевый нагрев, синее охлаждение. По мнению экспертов рынка, появление новинки делает умное отопление доступным для массового потребителя, позволяя оснастить весь дом без значительных затрат. Официальные сроки глобального релиза IKEA пока не раскрывает, но продукт уже готов к запуску. На этом пока все. Услышимся.
1: Гаджет новости.
0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: 580-3504. Приходите и попробуйте.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM.
1: В любимом городе полдень.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Среднемесячная начисленная зарплата в России по итогам 2026 года составит 112 тысяч рублей, увеличившись более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минэкономразвития. Речь идет о зарплате работников организаций до вычета налогов. Показатель включает премии и бонусы, а также учитывает доходы всех сотрудников, в том числе получающих сверхвысокие зарплаты. В 2025 году средняя номинальная зарплата в России составила около 101 800 рублей в месяц. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2027 средняя зарплата вырастет почти до 120 тысяч рублей. Российские старшеклассники в скором времени получат единое государственное пособие по ряду дисциплин. Как заявила замглавы Министерства просвещения Ольга Колударова, к началу сентября 2027 года планируется выпустить учебные комплекты для учащихся 10-11 классов, охватывающие русский язык, литературу и блок естественных наук, пишет РИА Новости. Выступая на площадке Национального центра «Россия» в рамках заседания литературного клуба, представитель ведомства отметила, что активная работа над материалами ведется в тесном сотрудничестве с их авторами, а первые закупки для образовательных учреждений начнутся уже предстоящей весной. Напомним, ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал полный переход всех школ страны на единое государственное пособие по всем предметам. И в завершении выпуска: более половины опрошенных россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. 54% тех, кто соглашается на дополнительные часы работы, делают это ради увеличения дохода. Каждый пятый готов задерживаться из-за интереса к проектам или ради карьерного продвижения. Еще 18% опрошенных не успевают выполнить свои задачи в течение рабочего дня, а 12% соглашаются на переработки из-за страха потерять работу или испортить отношения с руководством. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
5: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
4: Стоп! Можно поменьше трагизма?
5: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
4: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
5: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
4: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они

0: говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
1: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
0: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
0: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: слышать. Комета. Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я сегодня с вами до 14.00. Вы можете прислать свои заявки посредством обычного смс или мессенджера Макс. Подписывайтесь на наш телеграм lopasnya.ru. Там вы узнаете много разной полезной информации. И что хочу сказать, радио «Комета» стало еще больше. Мы вещаем на частоте УКВ 7049, поэтому с удовольствием будем играть ваши песни, приветы и пожелания с удовольствием на радио «Комета». Поэтому до 14.00 я сегодня строго с вами и жду ваших заявок, приветов и пожеланий.
0: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама. Рабочий полдень. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: рабочий.
1: Рабочий день. Полдень.
0: Радио. Радио.
1: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Сегодня у нас понедельник. 28 сентября. Время идет быстро. Осталось буквально еще 3 дня, и сентябрь

0: кончился. В общем, что могу сказать? Уже дело скоро к зиме пойдет. Вот так вот, если время пойдет такими быстрыми темпами. И я вас, конечно же, поздравляю с новой рабочей неделей, и время идет настолько быстро, что так вот и живем от недели до недели. В общем, присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-00-44. А я пока между тем залезу в наш радиокалендарь, посмотрю ваши приветствия. Может быть, кто-то что-то уже мне заслал. Поэтому нужно уже, как-то сказать, уже входить в рабочий ритм. Итак, «Омут серых глаз». Дальше будет у нас Лада Буланова, Игорь Липахин. С днем рождения, как обычно, поздравляю, да? И Анна Зима с композицией «Намерение». Вот такая у нас новая певица появилась, с которой вы имели счастье, так сказать, услышаться в пятницу в программе «Гость в студии» с Ольгой Алмазовой. Вот она представила нам эту замечательную девушку, позвонили ей, поговорили. И вот так песня ее появилась у нас в радио от ротации. Итак, «Омут серых глаз». Дальше, естественно, жду ваших поздравлений, приветов и пожеланий по телефону 8-916-244-00-44. Не стесняйтесь, присылайте. А мы с этим будем как-то разбираться и непременно все это исполнять.
1: Рабочий полдень.

0: слышать. Радио. Радио. Радио. Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем я перехожу к новостям. И пишут, что в Россию ввезли второй Бугатти W16 Мистрал стоимостью около 500 миллионов рублей. 500 миллионов, пишут, да? В общем, после оформления, пишут, оранжевый гиперкар отправили на Урал в Екатеринбург, и растаможка там получилась половина стоимости автомобиля. Ну, в общем, почти 244, да? В общем, кто, чего и зачем эту машину привезли, пока неизвестно, да? Но я хочу сказать, ну, кто-то собирает марки, кто-то книжки, кто-то пластинки, кто-то, ну, в общем, кто чего собирает, да, а кто-то автомобили. Вот привезли, и человек вот захотел в коллекцию вот в такую машину. Вот, тем более пишут, редчайший Бугатти, редчайший. Я уж не знаю, что сейчас редкое, да, но, в общем, то при желании, я думаю, достать можно все. Главное, заплатить. Ну, на эту тему у нас группа «Кармен» с композицией «Чао Бомбино», да, и далее немного рекламы, после чего, естественно, рабочий полдень продолжится. Ваши заявки, поздравления путем мессенджера «Макс», обычного смс, присылайте. На частоте 92,6 FM мы вещаем, появилась еще одна частота в УКВ 7049, поэтому непременно настраивайте свои приемнички, которые еще советские, да, китайцы еще делают тут, да, ну, в общем, в УКВ диапазоне мы тоже заработали, так что комета стала больше. Но на кабельном канале, у кого есть картинка кометы, тоже можно по телевизору, так сказать, нас лицезреть, поэтому мы везде. В общем, слушайте и наслаждайтесь, и заказывайте свои любимые песни, какие вы хотели слушать не только в эфире, но и вообще чисто сами. Или вообще просто отправить кому-нибудь большой привет с музыкой. Все, группа «Кармен» и далее реклама.
0: Рабочий полдень на комете.
3: Едешь, а с кем едешь?

0: Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Комета. Первое чеховское радио.

Рабочий полдень отбивает первый час. Я перехожу во второй выпуск новостей. Далее телефон прямого эфира 8 916 244 00 44.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Новости страны и мира. О главном.
6: Среднемесячная начисленная зарплата в России по итогам 2026 года составит 112 тысяч рублей, увеличившись более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минэкономразвития. Речь идет о зарплате работников организаций до вычета налогов. Показатель включает премии и бонусы, а также учитывает доходы всех сотрудников, в том числе получающих сверхвысокие зарплаты. В 2025 году средняя номинальная зарплата в России составила около 101 800 рублей в месяц. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2027-м средняя зарплата вырастет почти до 120 тысяч рублей. Российские старшеклассники в скором времени получат единое государственное пособие по ряду дисциплин. Как заявила замглавы Министерства просвещения Ольга Колударова, к началу сентября 2027 года планируется выпустить учебные комплекты для учащихся 10-11 классов, охватывающие русский язык, литературу и блок естественных наук, пишет РИА Новости. Выступая на площадке Национального центра «Россия» в рамках заседания литературного клуба, представитель ведомства отметила, что активная работа над материалами ведется в тесном сотрудничестве с их авторами, а первые закупки для образовательных учреждений начнутся уже предстоящей весной. Напомним, ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал полный переход всех школ страны на единое государственное пособие по всем предметам. И в завершении выпуска: более половины опрошенных россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. 54% тех, кто соглашается на дополнительные часы работы, делают это ради увеличения дохода. Каждый пятый готов задерживаться из-за интереса к проектам или ради карьерного продвижения. Еще 18% опрошенных не успевают выполнить свои задачи в течение рабочего дня, а 12% соглашаются на переработки из-за страха потерять работу или испортить отношения с руководством. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
7: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
8: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
7: Стоп! Можно поменьше трагизма.
8: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
7: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
8: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
7: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления.

0: Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
1: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
0: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
0: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: 92.6 FM.
1: 92.6 FM.
2: Hello, darling.
1: Рабочий день. Полдень. Радио. Радио. Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень перешел во второй час, 13:11 на часах. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Сегодня 28 сентября, понедельник. И я вас поздравляю с этим прекрасным днем. Время летит быстро, скоро пятница, не за горами, поэтому не расслабляемся. Поэтому, если у вас есть приветы, пожелания и любимые песни, которые вы хотите сейчас услышать, присылайте ваши заявки путем СМС, мессенджера Макс, либо позвоните в студию в прямой эфир, и ваше желание музыкальное тут же сбудется. Я вчера решил включить телевизор, покрутить спутниковые каналы музыкальные, да, и вот что я услышал на одном из румынских каналов, он называется Ю, музыкальный уникальный. Канал есть такой, да, он идет открыто. Там много разной хорошей музыки. Я буквально зацепил песню, которую я что-то как-то не слышал. Точнее, эта композиция есть в репертуаре этой певицы. Ее зовут Дуа Липа. Вот, и поэтому Дуа Липа, она записывалась уже со многими артистами, и, в общем, что могу сказать, у нее определенный опыт есть, она и с Мадонной, и с Кайли Минок, со всеми уже перезаписалась, и вот у нее, естественно, появилось желание записать песню с каким-нибудь неизвестным исполнителем, его зовут Пьер де Майер. Он, по-моему, из Бельгии. Вот я только вычитал, да. И песня замечательная, как-то на французском языке. В общем, умеет Дуа Липа. Профессионал. Каждый раз она уже становится профессионалом. Но поработаешь уже и становишься профессионалом в любой отрасли. Главное, иметь опытных наставников. Я думаю, они у нее есть. Все. Так что Дуа Липа прямо сейчас будет петь для вас. Далее, естественно, еще один дуэт я тут подкрепил. Алексей Белов, Ольга Кармухина. Композиция называется «Говори, не молчи». Прямо сейчас. 8-916-244-00-44. А между тем посмотрю еще, что для вас интересненько.
1: Рабочий полдень на комете.
4: Привет, меня зовут Дуа Липа.
1: Запускай.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: слушать. Комета. Комета. Рабочий. Рабочий день. Полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем я тут смотрю новости в Яндексе. Чуть поприятнее. Ну, про автомобиль я вам сказал. Вот, так сказать, казахстанскую легкоатлетку лишили золота на азиатских играх из-за обуви. Это что такое? Интересно. Вот как-то... В общем, победила Ясмина Таксамбаева в марафонской ходьбе, опередив ближайшую соперницу почти на 4 минуты. Но... Почему-то организация, так сказать, жюри World Athletics лишила ее золота из-за обуви, которой не было в списке одобренных моделей. У них еще и такое практикуется, ничего себе. В общем, была первая, а теперь вот получается как? Вот как теперь? Дисквалифицировали и не за соответствующий регламент обуви. И следует из протокола соревнований. Да мне кажется, там вообще хоть босиком бегай и, ну, я не знаю, главное победить, наверное. А что у них там еще? Ну, обувь, понимаешь ли, можно хоть, я не знаю, хоть в чем, хоть в валенках, лишь бы только победить. А тем не менее, нет. Все у них там по протоколу, все, так сказать, со всякими склепками и бантиками, это все очень сложно. Итак, продолжаем наш концерт. Элли Голдинг продолжает, соответственно, нашу передачу. Дальше, если у кого-то есть желание прислать свою заявку или песню, или привет, телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Что еще не сказал? Подписывайтесь на наш информационный портал lopasnet.ru. Настраивайте приемник на диапазон УКВ-7049. У кого есть старые приемники советского производства, либо китайцы сейчас подделывают, да, УКВ диапазон, да. Поэтому у нас не только 92,6, а также и УКВ тоже работает. Все, Элли Голдинг и далее песня, которая у нас в ротации на радио Комета.
0: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на Ковите.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на Комете. Радио Комета. Реклама.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Суши Вокти.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Рабочий полдень продолжается. Между тем, у меня заявка. Заявка от Андрея, который попросил композицию Simply Red, Fairground и группа Pet Shop Boys, New York City Boy. Ну, отличный выбор, я уже сказал, написал Андрею, поэтому я с удовольствием большим поставлю композицию «Ярмарка» в исполнении группы Simply Red. Группа Simply Red давала концерт как-то в Кремле. Кстати, классный концерт был, хочу вам сказать. На первом отделении там Валерия была, да? Вот. Но все, конечно же, хотели Simply Red, потому что вот в Кремле, говорят, очень трудно звук ставить, да? Но вот они с этой задачей, хочу вам сказать, справились, потому что, походу, там супер какой-то у них звукорежиссер был. И я думаю, что, в принципе, люди-профессионалы, они справятся с любой задачей. Итак, Simply Red, Fairground, «Ярмарка», далее New York City Boy в исполнении группы Pet Shop Boys. Ну, а я сюда еще тогда подкреплю тоже свою какую-нибудь композицию, какую-нибудь, вот сейчас подумаю, и с удовольствием сюда ее поставлю. Итак, Андрей, получите и распишитесь.

0: рабочий. Радио Комета. Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. Папа Джонс Чехов.ру.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
5: 96.2 FM Radio. Первый. Чеховский.

0: пост директора Советского Союза. Поэтому вот так вот он стал первым секретарем ЦК КПСС. В общем, вот так вот сегодня у него так вот начался рабочий день. Что еще? Группа Beatles записала композицию «Hey Jude» и возглавила хит-парад на 9 недель. И в общем, что могу сказать? В 91-м году концерт «Монстр Рока» прошел в Тушине. Ну, в общем, все помнят этот концерт. Там и «Металлика», и «Си-Ди-Си», много чего было, и «Пантера». В общем, здорово. Все, на сегодня все. Заканчиваю композицией под названием «Hands On» в исполнении канадской рок-певицы Лиарон. У меня, так сказать, судьба благовила родиться с этой девушкой, тетенькой, женщиной в один день, леди рока. Поэтому я горжусь тем, что мы с ней отмечаем день рождения в один день. Итак, Лиарон для вас. Если у кого-то есть приветы, пожелания и заявки, они будут вечером в программе «Вечерний Чехов». Я прощаюсь с вами до среды. Я буду с вами целый день. Завтра у меня законный выходной. Буду готовиться к музыкальному глобусу, к субботнему. Все, всем пока. С вами был Игорь. Доброго здравия и хорошей трудовой недели.
1: Рабочий полдень на комедии.

0: Рабочий полдень на Кадете. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-2.
1: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Глава Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 300 рублей за замену паспорта при изменении фамилии в связи с первым вступлением в брак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект, направленный на заключение в правительство России. Останина отметила, что смена фамилии при вступлении в брак является распространенной практикой, которая поддерживается традициями большинства народов России. Сейчас госпошлина за выдачу паспорта составляет 300 рублей. За несвоевременную замену документа, если срок превышен более чем на 90 дней, предусмотрена административная ответственность. Председатель оргкомитета форума объединенных культур Татьяна Голикова подвела промежуточные итоги форума. По традиции она привела несколько цифр. По ее словам, в прошлом году более трети жителей страны посетили музеи, и треть соглашений на форуме были посвящены музейной деятельности. 90% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет пользуются Пушкинской картой, к которой подключены 13 тысяч учреждений. Более 70% зрителей посмотрели за 9 месяцев текущего года российские фильмы в кинотеатрах по всей стране. «Культура – универсальный инструмент, который помогает народам наладить диалог», отмечает Голикова. «В России живет 194 национальности, которые говорят на 300 языках и наречиях, но это не мешает нам понимать друг друга». Конец цитаты. И в завершении выпуска. Ученые из Университета медицинских наук в Анкаре доказали, что авторитетный стиль воспитания напрямую повышает уверенность в себе у детей 10-12 лет. Опрос охватил более 400 семей. Турецкие специалисты опросили 416 подростков и их родителей, чтобы оценить, как методы воспитания сказываются на восприятии ребенком самого себя. Выяснилось, что у матерей и отцов, сочетающих эмоциональную теплоту с разумным контролем, дети обладают значительно более высокой самооценкой. Этот подход положительно влияет на все сферы: академическую успеваемость, физическое развитие, социальные навыки и семейные отношения. Школьники с такими родителями чувствовали себя комфортнее дома и увереннее в обществе. По словам исследователей, авторитетное воспитание позволяет подросткам безболезненно проходить через критическую стадию взросления. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
5: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
4: Стоп! Можно поменьше трагизма.
5: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
4: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
5: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
4: Стоп! Просто скажите. Они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
5: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
4: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
6: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
4: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не...

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Всех приветствую на волне хорошего настроения. С вами Дима Казанцев. С минуты на минуту расскажу что-нибудь интересное. Оставайтесь с нами.

0: Комета. Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове od-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове od-akb.ru.
3: od-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Уважаемые слушатели, в стране наметился занятный тренд. По данным Минздрава, потребление алкоголя в России за этот год снизилось почти на 10%. Почему так происходит? Во-первых, смена поколений. Зумеры чаще выбирают здоровый образ жизни и не считают, что нормальный отдых обязательно должен быть с градусом. Во-вторых, цены растут, акцизы, инфляция – все это делает алкоголь менее легкой покупкой. Плюс работает регулирование рынка, контроля стало больше. Ну и в целом меняются привычки. Фитнес, осознанность, желание нормально высыпаться и не убивать в следующий день. Так что если вы замечаете, что вокруг все больше людей выбирают чай или лимонад вместо коктейля, то это не случайность, это новый стиль жизни.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.
1: Унылая пора, только этого нам не хватало. А чье очарование? Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.
0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Если музыка обещала вернуться, то обязательно вернется. А пока вот это. Раньше, когда очень хотелось съесть сладкое, покупал конфеты и раздавал своим коллегам.

0: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
4: Сегодня не просто рабочий день, а самая настоящая буря в стакане. Все бегают, суетятся, рабочий будний день, ничего с этим не поделаешь. Главное, чтобы все складывалось, как это требует ваша ситуация, под хиты на любимой волне.
3: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: земле Лопасненской 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Прогнозный рост конечной цены на электроэнергию для населения России с 1 июля 2027 года может составить 14,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития. В публикации отмечается, что в 2028 году ожидаемый темп роста конечной цены электричества составит 12%, а в 2029 – 10%. В 2027 году

0: году рост тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети составит 16,7%, а тарифы сетевых компаний вырастут на 17,5% для россиян и на 15% для прочих потребителей. По данным ведомства, рост тарифов связан с корректировкой прогнозного уровня инфляции и темпов индексации оптовых цен на газ для всех потребителей. С 1 января следующего года единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, будут проиндексированы на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщает пресс-служба ведомства. Социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренные законом сроки. Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, с 1 января 2027 года на 6,8%, сказал он. В августе соцфонд сообщал, что женщины могут увеличить пособие по беременности и родам с помощью замены годов для расчета выплат. В соцфонде пояснили, что россиянки в заявлении могут учесть годы, которые предшествовали отпуску по беременности. И в завершении выпуска: у здорового человека просмотр фильма ужасов не может вызвать болезнь сердца. Об этом рассказала врач Надежда Чернышова. Пережить испуг на фоне просмотра страшного фильма безопасно для здоровья. Однако стоит помнить, что наша нервная система устроена так, что организм реагирует на что-то страшное на экране так же, как если бы это происходило в действительности, сказала она. Однако специалист называет несколько категорий людей, которым не советует смотреть картины данного жанра. Это люди с артериальной гипертензией, стенокардией, нарушениями сердечного ритма и повышенной эмоциональной возбудимостью. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: я кое-что любопытное нашел в сети. Для 43% опрошенных дружба – это общение, построенное на поддержке и искренности. Среди личностных качеств, которые опрошенные больше всего ценят в друзьях – это бескорыстность, способность радоваться за других, сопереживать проблемам и быть готовым помогать. Менее востребованными оказались искренность, верность, умение веселиться и хранить секреты, а также креативность и умение придумывать что-нибудь новое.
1: Там, где ты. Там мы. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед!

0: штукатурку и стяжку делал. Так ровно получилось.
1: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
0: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
1: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: От музыкальных ритмов к психологическим. Сейчас попробуем выяснить, как закрыть гештальт. Это из серии «Никогда в жизни больше не смотреть любимый фильм, не читать обожаемую книгу и отказаться от любимой песни». Сложно. Человек — это всегда масса незакрытых гештальтов, из сочетания которых выстраивается палитра нашей с вами жизни. Все гештальты закрыть не получится.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: Первое чеховское радио.
1: Тут новости подоспели. Оказывается, половина опрошенных граждан считает владение личным автомобилем выгоднее каршеринга. И только каждый пятый респондент самой выгодной формой владения автомобилем считает каршеринг. Третье место в рейтинге делят такси и долгосрочная аренда. Это 9% по стране. Как бы там ни было, владение автомобилем нынче роскошь.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: чем радио. Комета.
1: Количество песен о несчастной любви и непонимании зашкаливает, поскольку минорный тон таких хитов трогает до глубины души. Когда вы серьезный и задумчивый, то выглядите настоящим, хотя порой это обманчивое умозаключение. Но погрустить иногда полезно, чтобы в полной мере понимать, что такое счастье и радость.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. IKEA представила умный термостат для радиаторов. Шведский мебельный гигант IKEA расширил линейку умного дома и представил свой первый умный термостат для радиатора. Устройство уже появилось на официальном сайте IKEA в Швеции. Глобальная доступность пока не объявлена, но IKEA редко ограничивается одним рынком. Термостат позволяет регулировать температуру в каждой комнате индивидуально шагом 0,5 градусов Цельсия. Прямо на устройстве через встроенный дисплей или удаленно через приложение IKEA Home. Дисплей автоматически отключается в режиме ожидания, чтобы не создавать постоянной подсветки. Устройство поддерживает создание расписаний, например, автоматическое снижение температуры ночью и повышение утром. В комплекте поставляются 6 адаптеров, которые обеспечивают совместимость с большинством водяных радиаторов. Питание от двух пальчиковых батареек, которых хватает примерно на 18 месяцев. Для управления через приложение не обязательно покупать фирменный хаб от IKEA. Достаточно совместимого маршрутизатора, например, Apple TV, HomePod или Google Home. При этом термостат сохраняет последнюю установленную температуру и возможность ручной настройки даже при потере интернет-соединения. Автоматический режим защиты от замерзания поддерживает минимальную температуру плюс 5 градусов, предотвращая повреждение труб. Раз в 2 недели термостат автоматически открывает и закрывает клапан, чтобы предотвратить его заклинивание из-за накипи. Цветовой LED-индикатор сигнализирует о режиме работы. Оранжевый нагрев, синее охлаждение. По мнению экспертов рынка, появление новинки делает

0: доступным для массового потребителя, позволяя оснастить весь дом без значительных затрат. Официальные сроки глобального релиза IKEA пока не раскрывает, но продукт уже готов к запуску. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промоцию.

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
2: Уважаемые дамы и господа, давайте попробуем разложить любовь по науке. То есть будем говорить не про магию, а про настоящий химический сериал в нашей голове. Ученые обычно делят любовь на три стадии, и у каждой свой коктейль. Первое. Вожделение. Тут все просто. Тело включается и рулит половые гормоны. Тестостерон и эстрогены поднимают либидо и вообще заставляют искать партнера. Вторая – влюбленность. Те самые розовые очки и бабочки в животе. Здесь разгоняет дофамин. Гормон удовольствия. Эйфория, энергия, мысли только о второй половине. Плюс норадреналин. Отсюда сердце колотится, ладони потеют, сон куда-то пропадает. В свою очередь серотонин часто падает, поэтому мысли становятся навязчивыми. Будто мозг залип. Ну и третья стадия. Привязанность. Когда шторм проходит, появляется спокойная связь. Тут уже работает окситоцин. Гормон доверия и нежности. Он выделяется от объятий и близости. И вазопрессин. Про верность и желание беречь своего партнера. Короче говоря, сначала гормоны, потом допинг, далее теплая стабильность. И да, все это с нами делает мозг.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: знакомых мелодий к отношениям. Если бы я смог, то вообще бы не переходил со своей второй половинкой на «ты». Лучше всегда на «вы», чтобы оставалась некая отдаленность, дабы не привыкать друг к другу. Хотя и к такому формату отношений рано или поздно привыкнешь. Берегите любовь.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Музыка скоро вернется. А пока вот это. Сколько бы ни говорили о вреде сладкого, мы не перестаем себя баловать шоколадками, булочками и конфетами. Соблазн велик. И что с этим делать? Как вариант, не покупать и отказываться, когда угощают.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: От музыки к интересной информации. Граждане рассказали, что их больше всего раздражает в телефонных разговорах. Больше половины заявили, что их выводят из себя звонки с неизвестных номеров. Вторым по значимости фактором стало ожидание звонков с незнакомых телефонов, что вынуждает принимать все вызовы подряд. На третьей строчке – долгие разговоры. Большинство абонентов утомляют звонки по вопросам, которые можно было решить без телефонного разговора, а также ситуации, когда знакомые не берут трубку.
1: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома.

0: Осада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в Шарк.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Первое чеховское радио.
1: От музыки к мыслям вслух. Была такая классная игра в детстве – прятки. В нее, наверное, все играли. Современные дети больше прячутся в телефонах. А вот, например, советские дети и поколение 90-х прятались где попало.

попало. С ужасом вспоминаю, где я только не был в детстве с друзьями. Залезали на крыши и стройки, ходили в незакрытые подвалы, ездили куда-то далеко на велосипедах за яблоками. Вот были времена. Есть что вспомнить.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив». С вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши

0: 13 и Вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
4: Моя радиосмена подошла к своему логическому завершению. В студии вещал.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Комета.
1: Танцую, как будто рядом океан. И утром мы проснемся не в Москве.
0: Комета.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: 1 октября в Российской Федерации начнут действовать новые правила защиты здоровья детей и прав потребителей, а также контроля за доходами трудовых мигрантов. Об этом на своей странице напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политик напомнил, что налоговики теперь будут передавать в МВД сведения о доходах иностранцев, приехавших в Россию на заработки. Такая мера необходима для того, чтобы отслеживать возможность трудовых мигрантов выполнять обязанность по содержанию себя и своей семьи, проживающей на территории Российской Федерации. Кроме того, с 1 октября устанавливаются новые правила определения границ территорий у образовательных учреждений, где запрещена продажа табака, вейпов и кальянов. Председатель оргкомитета форума объединенных культур Татьяна Голикова подвела промежуточные итоги форума. По традиции она привела несколько цифр. По ее словам, в прошлом году более трети жителей страны посетили музеи, и треть соглашений на форуме были посвящены музейной деятельности. 90% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет пользуются Пушкинской картой, к которой подключены 13 тысяч учреждений. Более 70% зрителей посмотрели за 9 месяцев текущего года российские фильмы в кинотеатрах по всей стране. Культура – универсальный инструмент, который помогает народам наладить диалог, отмечает Голикова. В России живет 194 национальности, которые говорят на 300 языках и наречиях, но это не мешает нам понимать друг друга. Конец цитаты. И в завершении выпуска: более половины опрошенных россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. 54% тех, кто соглашается на дополнительные часы работы, делают это ради увеличения дохода. Каждый пятый готов задерживаться из-за интереса к проектам или ради карьерного продвижения. Еще 18% опрошенных не успевают выполнить свои задачи в течение рабочего дня, а 12% соглашаются на переработку из-за страха потерять работу или испортить отношения с руководством. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: Всем добрый вечер. С вами сегодня я, Анна Донрой, в программе «Вечерний Чехов». И с 6 часов вечера до 8 я буду разгонять этот эфир, я буду поднимать вам настроение, потому что сегодня понедельник, вечер понедельника. Для многих это непростой день, а для меня, как уже многие знают, которые слушают наш эфир и прислушиваются иногда к тому, что мы говорим, для меня это самый лучший день, потому что для меня это выходной. И я именно буду рассказывать вам, что такое выходной для меня, да, как я его провожу. А я имею на это право, потому что я здесь нахожусь для того, чтобы именно сделать стимулом, чтобы был у вас стимул для того, чтобы развиваться. А так как я бабахнутая зожница, я буду делать все для того, чтобы вас привлечь к тому, чтобы вы были счастливы. А чтобы вы были счастливы, ваше тело должно быть здоровым, ваш ум должен быть чистым. И Собственно, ради этого мы здесь все и собрались. И я рада, что мне дали такую возможность сделать это на радио «Комета». Также мы сегодня поговорим о праздниках моих любимых, да. Мне очень всегда интересно, какие люди придумывают праздники, да, то есть для чего они придуманы и как их праздновать. Вот это вот самые такие основные моменты. Вот. А также напомню о том, что я здесь еще и для того, чтобы принимать ваши заявки, приветы и поздравления от тех, кто только что переключился на наше радио. Вы не понимаете, где вы находитесь на радио «Комета». Это первое чеховское радио, самое лучшее радио на свете. 92,6 FM, если вы на FM-волне. Если вы на УКВ волне, это 70,49. Это вдруг вы УКВ приемники включили. И для самых продвинутых, для тех, кто готов слушать наше радио вне города, вне наших волн, никуда от нас не денетесь. Мы это теперь еще рассказываем и вещаем на Яндекс.Радио. Скачивается приложение буквально 15 секунд. Вы скачиваете приложение на телефон Яндекс.Радио, ищете там радио «Комета», ставите сердечко, то есть лайк на это радио, чтобы вы его никуда больше не потеряли. И теперь мы для вас доступны в любой точке нашей необъятной планеты. Поэтому я с вами, Анна Донрой, сегодня в любой точке вашего мира, нашего мира и вашего тоже. Вот, поэтому будьте со мной, и я принимаю от вас заявки, приветы, поздравления, просто теплые слова для ваших родных и близких по очень простому телефону, который уже у каждого должен быть записан в вашем телефоне, в контактах. Но я напомню для тех, кто еще все-таки не успел их записать, скорее берите свои телефоны и его записывайте, чтобы вдруг вам захочется заказать песню, и вы не искали, не записывали в попыхах. Итак, напоминаю, наш телефон 8-916-244-2044. Согласитесь, все очень просто. Мы есть в мессенджере Макс, либо можете писать нам смс, или когда меня не будет в эфире, вы можете смело звонить, я обязательно возьму трубку, вы поговорите со мной.

подопечным. Можете даже заказ сделать таким образом, позвонив мне, но только тогда, когда я буду за кадром. Поэтому ждем от вас заявки. Помогите мне сделать этот эфир более позитивным и продвинутым. Потому что если вы не будете ничего заказывать, диджеем у вас буду я. Но, как оказалось, у меня уже есть поклонники, которые даже помнят, какие мои любимые песни. И помнят о том, что я ставлю свои мелодии и говорят, что «Аня, это здорово, спасибо, музыка как бы с твоим эфиром всегда хорошая». Поэтому я не пользуюсь плейлистом, который стандартный, да, а я именно меняю под себя. Поэтому музыка будет танцевальная, музыка будет такая веселая. Вот, и надеюсь, что в понедельник вечер я все-таки постараюсь вам это все настроить таким образом, чтобы вы улыбались. А если хоть кто-то из вас хоть раз улыбнется, то значит мой эфир прошел не зря. Ну и вообще я, в общем-то, живу не зря, потому что я люблю дарить свет в массы, я люблю, чтобы люди улыбались. Это моя миссия, как я теперь уже поняла, да? Мне кажется, это миссия каждого человека – дарить добро и свет в массы. Я вот расскажу, как прошли у меня выходные, расскажу, как прошел у меня сегодняшний день. Вот. Я надеюсь, что для кого-то это будет стимулом для движения вперед. А сейчас мы послушаем спокойную достаточно песню «Holding You Request» Алекс Сталарт, Стейлард. Вот. И дальше у нас будет «За любовь». «За любовь» песня Топалов Влад. Тоже хорошая позитивная песня. Не переключайтесь, с вами Яна Донрой до 20.00. Оставайтесь с нами.

0: лето.
1: Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедович.

0: Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамат Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: И продолжаем вечерний Чехов. Продолжаю вечерний Чехов. Сегодня с 6 до 8. С вами я, Анна Донрой. И понедельник, вечер понедельника. Замечательный день. Если себя настроить на то, что это уже один день на рабочей неделе пошел, то это вообще замечательно. Ну, я говорю, как я уже говорила, стараюсь брать выходной, и это очень мотивирует для того, чтобы, в принципе, почаще улыбаться и брать все выходные. Я рассказывала уже в одном из эфиров, что у меня есть друг, который каждый день встает в 3:30 утра, но он ложится в 9, вот, хотя у него как бы дети, семья, и он всех приучает к этому, и он просыпается в 3:30, и в 7, пока уже все начинают вставать на работу, он себе делает каждый день выходной, он читает книги, он делает зарядку, он обливается. Вот, он там медитирует и пишет стихи. Вы знаете, и он говорит, я каждый день отдохнувший. То есть он каждый день тратит себе выходной. И вот буквально вчера на остановке познакомилась с женщиной, и она мне начала плакаться на жизнь. Вот, там работы много, не хватает там мне времени, не хватает ресурса. Я говорю, ну, вставайте на полчаса пораньше и, например, там, обливайтесь или делайте какие-то зарядки. Вот это что? Нет, это деньги тогда уйдут, надо деньги зарабатывать. Ну, ребят, если у нас все будет основано только на заработке денег, то мы потеряем себя. И, кстати, всегда говорю всем такую вещь, то есть если вы делаете акцент именно на заработках и не жалеете себя, то это, в принципе, когда-то может закончиться плачевно, потому что ресурс человеческий, он не вечный. Если вы не умеете заряжаться, он истекает. Когда ресурс истекает, то, собственно, некому будет зарабатывать и деньги. Поэтому подумайте об этом. Для того, чтобы зарабатывать деньги, а еще и делать такие дела в удовольствие, которые, за счет которых вы зарабатываете деньги. Я это называю монетизированное хобби. Я к этому шла очень много лет. И, в принципе, все мои профессии, чем я занимаюсь, а у меня их несколько, это все мои монетизированные хобби. Вот. Но я к этому действительно шла. Вот. Пыталась это как-то все преобразить. И вот, кстати, полезный настрой с Анной Донрой. Передача, которая у меня идет, моя авторская программа с 3 до 5 по четвергам, каждый четверг. Я как раз один из эфиров хочу рассказать, как можно себя настроить на тот бизнес, если вы, например, там хобби, ну, у вас есть хобби, и вы не знаете, к примеру, вы вышиваете крестиком, да, ну, вы же не будете там крестиком на заказ вышивать, ну, это не те деньги, это слишком долго, то есть это действительно хобби, но в этом направлении тоже можно развиваться, я вам об этом очень подробно могу рассказать, потому что очень много моих и друзей, и приятелей именно уходили в бизнес, просто вышивая крестиком, и открывали какие-то свои там бизнес-проекты. Вот. Все возможно, нужно немножко фантазии и, собственно, заряжаться, еще раз заряжаться. А для этого есть определенные техники, с которыми я вас тоже знакомлю в своих передачах. И в этот четверг, вот в прошлый четверг у меня слетела передача, там экстренный выход должен был быть. Ну, он был. Вот. И в этот четверг с 3 до 5 я буду рассказывать о том, как экстренно снять стресс, потому что и панику, потому что сейчас очень много и моих знакомых, и ваших, скорее всего, запаниковали в связи с сложившейся ситуацией. Вот. И я уже как-то в вечернем эфире, ну, чуть-чуть там дотронулась до этой темы, сейчас я решила ее более обширно и подробно открыть. Все инструменты рабочие, сама ими пользовалась и пользуюсь до сих пор. Вот. Поэтому, а как всегда, я на Донрой делюсь своими

собственным опытом. То есть я не тот человек, который просто начитал с умных книжек и сижу тут такую гуру из себя корежу. Нет, ребят, все совершенно не так. Я именно тот человек, который все испробовал на себе. Поэтому инструмент рабочий с 3 до 5. В четверг жду вас. Будем снимать с вами стресс и экстренно убирать свою панику внутри. А так как я сегодня, помимо еще ведущей, я еще диджей, и я еще принимаю от вас заявки, приветы и поздравления по номеру телефона Радио Комета 8-916-244-00-44. Очень жду от вас позитивных, хороших, веселых песенок. А пока вы их не заказываете, музыку для вас буду крутить я. Вот хотите слушать, хотите нет. Ну, вообще, наверное, лучше слушайте. И продолжение нашего эфира дальше как бы подпитает позитивным настроением наш эфир. Песня «Beautiful Things» Элли Боэш. Это одна из моих сейчас, на сегодняшний момент, любимых певиц, которую для себя недавно открыла. Всем рекомендую послушать. У нее очень красивые клипы, и у нее очень хорошие песни, не похожие ни на что. Они абсолютно разные. Разная музыка, и задействовано очень много необычных для современной музыки инструментов. Поэтому всем искренне рекомендую. С вами я, Анна Донрой. Вернусь к вам после долгожданной рекламы. Не переключайтесь.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: И «Вечерний Чехов» уже первый час практически подходит к концу, но еще не подошел, еще будут выходы, но тем не менее, уже потихонечку мы стараемся выйти на финишную прямую, но еще есть заявки. У нас поступила уже одна заявочка. Помним о том, что я принимаю заявки. Я Анна Донрой. И сегодня в программе «Вечерний Чехов» с вами я принимаю от вас заявки по телефону 8-916-244-00-44. Это радио «Комета», если что, если кто-то вдруг не понял, где он находится. Итак, заявочку озвучу чуть позже. Песенку уже поставила. Песня у нас будет все от Андрея Батистова сегодня. Спасибо, Андрей, что к нам присоединились. А я сегодня хочу рассказать про то, что я сегодня в Губернском парке второй день дрессирую своих собак. У меня 4 шпица, кто знает. И что-то мне стало скучновато гулять просто так, и я решила их подрессировать. Я перестала их утром кормить и беру корм с собой. Голодные собаки готовы на любые испытания, и мы сегодня с ними бегали по лесенкам. Вы знаете, все 4 собаки вспомнили даже, как их зовут. Потому что, когда иногда в парке их начинаешь звать, они там очень вкусно к чему-то принюхались, они очень редко подходят. Вот. Когда я их начала дрессировать, буквально за 5 минут они каждый отдельно залетали вот на эту вот лесенку. То есть каждый знал по кличке, когда надо заходить, а когда надо стоять и ожидать. И когда одна женщина мимо проходила, говорит: «Ой, какие у вас умные собаки». А она с пуделем идет. Я говорю: «Вы знаете, у меня раньше были пудели. Пудели не менее умные собаки, просто с ними нужно заниматься. И с каждой собакой нужно заниматься». И, кстати, в Губернском парке очень интересный набор вообще пород всевозможных. Сегодня даже русскую борзую видела. Она огромная, она мне по плечо, наверное, вот этим вот выгнутой своей спиной. Очень интересно наблюдать и за породами, и за хозяевами. Действительно, вот собаки похожи на своих хозяев. Вот прям до смешного. Вот просто идешь, улыбаешься. И также хочу всех призвать и напомнить, даже скорее напомнить о том, что убирайте, пожалуйста, за своими собаками экскременты, потому что в парках чисто, гуляют дети. И я уверена, что если вам противно это взять самим в руки, представьте, как посторонним людям на это противно смотреть. Потому что даже вот, например, на площадке для собак, ну, приходят люди и оставляют неубранные вот эти всякие вещи. Слушайте, ну, вы приходите в места, где вы потом сюда вернетесь. Я уже там пакеты везде развесила, уже объявление написать осталось. Но хочу в любом случае сказать спасибо тем, кто это делает, потому что сейчас это как бы вошло в такую в моду, и в Чехове раньше этого не наблюдала, сейчас это стало очень популярно — убирать за своими собаками отхода. Вот, поэтому все, кто это делает, всем большое спасибо. Я очень вообще ценю вот эти все вещи и всегда раздаю пакеты, если вдруг вижу, что человек не собирается убирать. Причем, вы знаете, если не тыкать носом и говорить: «А вы не хотите за своей собакой убрать?», такая реакция никому не нравится. А я просто даю пакет и говорю: «Уберите, пожалуйста, за своей собакой, вы, наверное, пакет дома оставили». И вот ни разу не было такого, чтобы мне сказали: «Да пошла ты». Вот, все брали пакет: «Ой, да, спасибо», и убирали. Даже подростки, которые сейчас такие подкусываются, все такие самостоятельные, нормально реагировали. Вот, поэтому смотрите за своими собаками, смотрите за чужими, раздавайте пакеты. Наш город зависит, чистота нашего города 90% зависит от нас, поэтому будьте впереди планеты всей. Вот. И дрессируйте своих собак. Вы знаете, собаки действительно все умные. Просто нужно ими заниматься. Потому что когда мне, например, говорят: «У вас такие умные шпицы», я говорю: «Ребят, ну просто я маленьких собак

чуть не перецеловываю, потому что их надо и целовать, и кнут, и пряник. А собаки кнут, кстати, любят. Ну, кнут это немножко грубовато сказано, а именно, когда ты начинаешь с собаками, как с друзьями, да, и чуть-чуть прикрикиваешь, голос повышаешь, они любят дрессировку. Собаки вообще любят дрессировку, и они очень привязываются к людям, которых дрессируют. Вот, поэтому занимайтесь своими собаками, это те же дети, они провоцируют вас на какие-то действия, они вас пробивают на прочность, ну, в общем, они те же дети, поэтому, в принципе, кто умеет общаться с детьми, общайтесь с собаками на той же волне, вот. Ну и дальше еще расскажу очень много интересного. И сейчас мы продолжаем двигаться по нашим музыкальным волнам радио «Комета». А сейчас у нас заявка от Андрея Батистова. Поздравляю свою девушку Аню Додонову с днем рождения. Будь счастлива, моя дорогая. Я у тебя есть. И надеюсь, что это навсегда. Прекрасные слова. Андрей, Аня, присоединяюсь к поздравлениям. Ресницы, градусы, не переключайтесь.

0: слушать, слышать. Больше радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: И первый час «Вечернего Чехова» подошел к концу, но у нас еще целый час, и поэтому ваши заявки, привет и поздравления. Я, Анна Донрой, принимаю на радио «Комета» по телефону 8-916-244-00-44. Давайте вместе сделаем этот вечер позитивным и приятным для каких-то теплых слов для ваших родных и близких. Сейчас хотел пробежаться чуть-чуть по праздникам, все-таки праздники интересные. Сегодня день генерального директора. Это неофициальный праздник, который отмечается в России с 1990-х годов. Так, на всякий случай, праздник неофициальный, но аж с 90-х годов отмечается. Слушайте, ну так вот люди любят вот эти свои такие профессии серьезные. Генеральный директор. Вот это прям действительно такое... проработка гордыни, да, когда вы встаете на место директора, начинаете рулить каким-то, директорствовать, так сказать, начинать каким-то предприятием, да, каким-то там консалтингом, ну, это в любом случае каким-то либо большим каким-то там рестораном, например, да, вот, и вот здесь начинаются как раз ваши проработки, да, чтобы как бы быть и начальником, который может четко расставить задачи, и в другой стороны оставаться человеком, да, потому что человеческие качества, они не чужды ни для кого. И вот здесь идут как раз проверочки. Вообще вот человека очень хорошо проверять на его, как сказать, на вшивость, да, это дать ему власть или деньги, или то и другое. И очень хорошо люди открываются или закрываются до такой степени, что уже понимаешь, что раскачать его невозможно. Поэтому очень хорошая проверка. Ну и, в общем-то, всех генеральных директоров, а я хочу поздравить именно тех, кто именно достойно ведет свою линию работы, да, и у кого именно в душе люди остались людьми, да, грамотными, добрыми, чистыми, честными, но и, тем не менее, которые... все-таки умеют директорствовать и ставить на место при там, когда подчиненный начинает садиться на шею, потому что это тоже очень важно. Я была на подобных должностях, назовем это так, вот, и когда ты, ну, прям совсем открываешь свою человечность и пытаешься с людьми быть на одной ноге, очень часто подчиненные садятся на шею и просто начинают тебя, ну, прям, так сказать, прогибать, вот. Этого тоже не стоит делать, вот, поэтому я считаю такой день генерального директора, это такой достойный праздник, хоть он и неофициальный, но я считаю, что его стоит отмечать, потому что, ну, вот, честно сказать, таких директоров достойных, ну, именно генеральных, я думаю, что по пальцам пересчитать. Вот. Поэтому самое главное оставаться людьми. Как я всегда люблю говорить, и всем говорю, и не устану повторять, что в любой профессии самое лучшее профессиональное качество – это человеческие факторы. Вот. Оставайтесь людьми и будьте генеральным директором достойным. Еще сегодня день деловой книги в России. Это интеллектуальный праздник, который учрежден в 2015 году. Достаточно такой новый, юный праздник, 11 лет ему. Дата выбрана в честь дня рождения издательства «Ман, Иванов и Фербер». «Миф» называется. Вот. Ну, знаете, деловая книга тоже такое подспорье большое для меня, например, потому что очень много в свое время изучала литературы, всякой разной научной в том числе, и деловой. Вот. Очень со многим не согласна и осталась не согласна до сих пор. Поэтому в любом случае, когда вы читаете научную литературу, деловую литературу, вот, и вообще всякие любые факты, которые кто-то там доказал и решил что-то правильно, я считаю, что всегда нужно фильтровать через какую-то призму своей осознанности, своей жизни, потому что здесь, ну, все люди, каждый человек, который живет на этой планете, мы все люди такого масштаба, что каждый человек может ошибаться. И не надо ставить как истину в первой инстанции, и надо просто уметь это все фильтр ставить, да, на то, что люди говорят, и иметь свое четкое мнение, которое вы также можете обосновать. А сейчас закрывает этот час композиция

0: комета. Комета.
1: Check this out. На улицах нашего города 19 часов.
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Второй час открываю вечернего Чехова. С вами я, Анна Донрой, и радио Комета 92.6 FM. А также мы есть на Яндекс.Радио. А это значит, что, скачая приложение, за буквально 15-20 секунд на ваш телефон вы можете найти радио Комета и слушать нас в любой точке земного шара, просто имея под рукой интернет. И сейчас мы еще целый час принимаем заявки, привет и поздравления, просто теплые слова для наших родных и близких. По телефону 8-916-244-00-44. А также для кого нет слов и просто кто-то хочет послушать свою любимую песню, просто ее ставьте, просто присылайте вот по этому телефону в мессенджер Макс, либо в смс-сообщение, либо мне на личный телефон, и я обязательно ее поставлю в эфире. Просто потому, что вы ее хотите послушать. Самое главное, чтобы она вписывалась в рамки стандартов, в принципе, нашего радио. И сейчас я хотела вам напомнить и повторюсь, и буду повторять, и буду на это делать акцент. Сейчас год непростой. 2026 год непростой, но прогнозируется, что 2027 будет еще сложнее в плане эмоциональном, в плане каких-то физических моментов, что будет происходить с нами. Но здесь такой момент, что сейчас идут время перемен и время трансформации. Это нужно понимать. Не нужно вообще бояться терять людей в своей жизни. У меня сейчас очень такое мощное идет очищение.

Причем, если я раньше, например, ну, понимала, что, ага, скоро этот человек уйдет из моей жизни, я это четко раньше видела, и думаю, вот сейчас он уйдет, и как бы вот прям уйдет, и человек уходил, и причем как-то сам, как будто там что-то творил, сам обижался, в общем, какие-то вещи происходили, как бы само собой разумеющиеся, а сейчас я просто вижу, что, ну, человек меня тянет на дно. Я раньше там жалела человека, думаю, ну, значит, он должен быть в моем поле. Я же такая вроде бы сильная, могу там всем помочь. А потом я поняла, что это просто высасывает большое количество энергии у меня. И вы знаете, ребят, честно вам скажу, вот, дорогие мои радиослушатели, не нужно бояться расставаться с людьми. Вот сейчас у меня просто вот как камни с плеч сваливаются люди, причем я подхожу к людям и сама говорю: ребят, извините меня, пожалуйста, я устала с вами общаться. Ну, мне скучно, мне искренне скучно. Я загоняю человека в блокировку, причем я это делаю не потому, что, ой, там фыркнула и в блокировку загнала. Я просто не хочу никакие сообщения от этого человека принимать, да. Я не готова общаться с людьми, которые меня не понимают. А доказывать то, что я не верблюд, я не хочу. И уже, ну, как бы, наверное, в силу своего возраста и какой-то минимальной мудрости, я этого уже делать просто не буду. И вы знаете, мне стало гораздо легче. То есть на места моих блокировок, да, на старых каких-то там друзей и знакомых, у меня приходят действительно достойные люди, возобновляются какие-то старые знакомства, ой, не знакомства, а даже, ну, старые общения, которые когда-то было в силу там времени, уже прошло. Поэтому здесь вот надо просто понимать, что для того, чтобы пришло что-то новое, светлое и нужное вам, сначала нужно очиститься от старого. Потому что энергетика, она имеет такое физическое свойство. Для того, чтобы что-то пришло, нужно обязательно это место освободить. Поэтому не бойтесь. Я вас уверяю, если это пришло время расстаться

бить, не могут никак разорвать. И вот сидят там, терпят. Не надо терпеть, поверьте. Вселенная благодарна. Как только вы сможете сделать шаги в свою свободную жизнь, вам тут же воздастся. И не держите рядом с собой людей, которые являются якорями. Потому что это, ну все, это болото. Вот мы сегодня ездили, например, купаться, купель. С утра была йога. Не забывайте о том, что в трансформационные моменты, в трансформационное время нужно вытаскивать себя просто за шиворот. Просто вот за шиворот брать и делать какие-то шаги. Вот я прям после купили, сразу приехала на радио. А вот утром сделала йогу, и вы знаете, день совершенно по-другому складывается. И если у вас получается или получится, или попробуйте это договориться с семьей, ложитесь пораньше спать. До 9, до 10 часов, если вы ляжете спать и проснетесь в 5, поверьте, ваш день совершенно сложится по-другому. Как говорится, кто рано встает, тому Бог подает. И на этой позитивной ноте мы данный кусочек нашего эфира завершим. И с нами будет Марк Нофлер сейчас. Вот и ты, очень хорошая песня, старинная, очень ее люблю. Вот. И, в общем-то, все для вас. Пусть это поднимет вам настроение. И не переключайтесь, после рекламы я снова к вам вернусь. Анна Донрой и «Вечерний Чехов» до 20.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: И продолжается «Вечерний Чехов». С вами я, Анна Донрой. Еще до 20.00 буду рассказывать вам всякие интересные штуки, которые произошли с моими друзьями. Вы знаете, я совсем забыла. Смотрю, праздники какие-то, ну, не особо такие вот, о которых хочется поговорить. Ну, какие-то праздники, там, День против бешенства. Ну, так себе праздник, на самом деле. Кто-то там прививку изобрел. Ну, в общем, неинтересно, не тема для разговора. Ну, я совсем забыла. У меня вчера именно три произошло таких знаковых, как бы, праздника. Три таких момента, которые я хотела бы вам рассказать. Значит, первое, что вчера прошел московский марафон. Мои очень теперь уже близкие такие приятели и друзья бежали марафон. Слушайте, мне очень приятно, что я только начала бегать. Я с прошлого года, с мая прошлого года я пробежала первые свои 3 километра. В этом году в компании «Чехов бежит». У нас теперь команда «Чехов бежит». Мы каждую субботу в Губернском лесу с 9 утра бегаем. Кто не может бежать, просто идет. Но вообще, как бы, бежать 5 километров. Ребят, я пришла, сделала там разминочку, чуть там подергалась. И я хочу вам сказать, в субботу я прошла 4 километра. То есть без фанатизма. Я вообще за жизнь без фанатизма, и поэтому всем это искренне желаю. Но вот именно вчера люди, которые точно так же приходят на 5-километровые пробежки, приходят просто гуляться, приходит просто поучаствовать, потому что, ну, движение — это жизнь. И вы знаете, очень много из тех, кого я уже теперь знаю из этой команды, и очень счастлива, потому что я нахожусь рядом с такими людьми, которые достигают какие-то цели. Они там 3 подтягивания там за месяц. Ну, знаю людей, которые по 15 подтягиваний за месяц преодолевают, да. А есть те, которые, ну, там по 1 подтягиванию в месяц. Ну, скучно, честно вам скажу, скучно и прям мне неинтересно. А есть люди, которые бегают марафоны. И вот, например, я знаю девочку, которая до вчерашнего дня, она только самая большая, бежала 10 километров. И вчера она сделала марафон. Ребят, кто меня слышит, Анна Донрой, я всех поздравляю с этим знаковым событием, потому что, ну, это реально, для меня вот это героизм. Я пока как бы не... Ну, я не то, что даже пока, я не уверена, что я вообще стремлюсь пробежать марафон. Вот, но я считаю, что люди, которые это делают, это надо иметь такую серьезную силу духа. Вот, и, в принципе, я всех искренне поздравляю. А еще вчера... В ночь, в 3:50, это прям с 26 на 27, то есть 27 сентября, моя подружка Юлечка Кошелева родила дочку Стефанию. Юлечка, я тебя искренне поздравляю. Я искренне желаю тебе счастья, женского счастья, счастья твоим детям. Мы всегда рядом, мы всегда тебе поможем. У тебя замечательные подружки, у тебя замечательные друзья. У тебя замечательно складывается жизнь. Ты творческий, очень чистый, светлый, честный человечек. Я очень ценю, что жизнь меня соединяет с такими людьми, как ты. Очень тебя люблю, всегда рядом. Я Анна Донрой. И радио «Комета», если вдруг захочешь поставить какую-то веселую песенку, она еще в роддоме, Юлечка, у нас находится, я обязательно для тебя это сделаю, но пока...

следующая песня, она будет поздравлением Shape of You. Это будет как для тебя поздравлением, так и для всех марафонцев, которые вчера пробежали. Вот. И также я хочу поздравить Андрея Борисова. Это мой друг, застройщик. В Чехии строит дома. Вот. Он вчера занял серебро, второе место по бодибилдингу до 90 кг в городе Москва. Ему 38 лет. Вот. Он большой, красивый мужчина с красивым телом. Вот достигает каких-то своих моментов, тоже ставит для себя какие-то цели. Андрей, очень люблю и уважаю тебя как человека, как друга, жму тебе руку, знаешь всегда, что от души за тебя порадуюсь, поэтому, Андрей, я тебя поздравляю. Ну, не золото, но Андрюхе очень много золота, поэтому ничего страшного, нужно тоже уметь прорабатывать свои проигрыши, но я не считаю, что серебро это проигрыш, вот, поэтому в любом случае, ты молодец, я тебя поздравляю. Вот, и, в общем-то, вот всех, кого не поздравила, догнали мои поздравления. У меня 27 числа меня поздравлять не с чем. Вот, я просто расслаблялась, вела спокойный образ жизни, читала книги. И, кстати, расскажу плюсы, кому сейчас бензином сложно заправиться, расскажу, как можно из этого извлечь плюсы. А я как раз вчера этим и занималась. И сейчас в песне в поздравлении Shape of You at Ширан, наверное, так. Изучаю испанский, поэтому с английским сейчас у меня небольшие проблемы с чтением. Стараюсь в него не окунаться, чтобы не запутаться в языках. Итак, поздравляем всех, кого выше перечислила. С вами я, Анна Донрой и Радио Камиль.

0: там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: И продолжаем «Вечерний Чехов». Анна Донрой снова с вами. Мне сегодня очень не хватает Олечки Ольховой. Но вот она как раз и пишет. Оля Ольхова. Всем привет. Всех целую. Обнимаю, Анечка дорогая. Завтра будем снова вместе. Всем песню для классного настроения. Вот такую вот песню она вот прислала. Пусть для вас это будет сюрпризом. Я обязательно сейчас вам ее поставлю через ту песню, которую нам тоже... пришлось заказать. Вы знаете, Оль, к сожалению, скорее всего, меня завтра не будет, поэтому очень жаль, что придется, наверное, тебе одно отжигать, но я надеюсь, что ты не упадешь в грязь лицом. Мы будем друг по другу скучать, зато в четверг как зажжем, потом просто вот будет такой огненный эфир, уже конец недели, и будем всех ставить на ноги, на рельсы и на хорошее настроение. А сегодня хотела вам, знаете, что рассказать. Мне вчера пришло такое осознание, почему у нас проблемы с бензином. Вы знаете, у меня вчера произошел очень интересный случай. Я в связи с тем, что бензин как бы там в очередях, кстати, и так далее, у меня приехала подружка из Майкопа, с которой я не виделась 20 лет. Вот, а мы с ней что-то время общались, и у нас с ней в один день рождения. И мы решили, что мы вот должны встретиться обязательно, вот, и мне надо было приехать. А еще в воскресенье вечер, куча пробок и так далее. Вы знаете, я поехала на общественном транспорте. Я взяла с собой книжечку, я поспала чуть-чуть, подремала в автобусе, помедитировала, там, помолилась, у кого как это называется, у кого медитация, у кого молитва, что, по сути, как бы ничего не меняет. Вот. И, в общем-то, почитала книгу. Вы знаете, какая прелесть, когда человеку можно остановиться. Я вчера о многом подумала. Я вчера чуть-чуть просто вот, знаете, вот замедлилась. То есть мы в таких ритмах живем, что мы вообще не замечаем, что происходит вокруг. И со мной произошел такой вчера интересный случай. Вообще еще бензин заставляет больше двигаться пешком. И я сейчас обратила внимание, что очень многие машины, которые раньше ездили, сейчас стоят просто на приколе. То есть они не выезжают со двора, да,

0: И очень многие люди на велосипеды пересели. Слушайте, ребят, пользуйтесь благами отсутствия бензина такого доступного. Вот. Все начинают сразу ныть, что-то поднывать, да вот, да как там. Я понимаю, что, конечно, для тех, кто работает, непосредственно работа связана с бензином, это непросто, это очень непросто. Ребят, но давайте будем как бы лояльнее смотреть на какие-то вещи. Не всегда мы ездили на машинах, не всегда мы перемещались там на бензиновых всяких вот этих штуках. Давайте на машинах, бензиновых штуках, вот мне прям сказать уже нечего, все, уже язык заплетается. В общем, на машинах не всегда ездили и как-то с этим справлялись. Поэтому давайте к этому относиться философски. Вот. Никто, слава богу, не умирает в таких условиях. Вот. Но, в общем-то, ну, чуть-чуть просто Вселенная нас останавливает. И так интересно, например, вчера я, когда стояла в очередь на автобус, на уже до Чехова доехать из Москвы, подходит парень, говорит, кто на такси поедет. Ну, там объявляет цену, там все попрыгали, я пошла тоже. Я стою одна, как бы я пошла. И получается, у нас три человека есть впереди, и мы сзади двое. Одно место свободное. Подходит женщина и говорит, ой, возьмите нас с ребенком. Он говорит, я не возьму, уже четыре человека назад. Вот, она говорит, ой, как жалко, мне так надо, мы там уже опаздываем. А я стою, как бы мне вообще все равно, я уже остановилась, я уже морально остановилась. Я говорю, давайте я вам уступлю свое место, езжайте, говорю, я постою. А погода еще хорошая, то есть было все нормально. И она такая, ой, вы правда не поедете? Очень ладно, короче, там эти дифирамбы начала мне петь. Все, сели, уехали. Ребята, я с вами с Локиным, для чего-то я осталась. Вы знаете, подходит парень молодой, 18 лет, Артем. Артем, привет, если ты меня слышишь, вообще буду рада, если ты что-нибудь закажешь. Познакомилась с парнем, 18 лет. Он мне рассказал, как он со своей девушкой съездил в Питер. Какой милый, открытый парень, с которым мы вчера просто болтали всю дорогу. Он мне рассказал про какие-то предложения путешествий. Я ему рассказала, как нас на Яндекс.Радио найти. Ну, в общем, ребят, это просто вот, знаете, такое вот классное послевкусие после общения с такими вот светлыми, чистыми людьми, как он рассказывает, как он там благодарит Вселенную за то, что она ему дает. Слушайте, 18 лет, ну, если бы не было такие мозги, как у него, слушайте, я бы, наверное, не прошла то, что я прошла за всю эту жизнь. Но, тем не менее, меня отблагодарили еще за то, что я уступила место в такси со знакомством с очень приятным, хорошим парнем. И я, в принципе, как-то чуть-чуть свысока смотрела на нашу молодежь. Сейчас я немножко начинаю растворяться и понимать, что нет, есть у нас хорошие люди, не заблокированные искусственным интеллектом, которые, в принципе, готовы...
1: Та самая история.
2: Да, та самая.
0: Жить чисто и светло. Итак, с вами Анна Донрой. Не переключайтесь, я скоро к вам вернусь после рекламы.

слушай, наслаждайся, не переключайся, будь со мной. Я знаю, что ты по мне скучаешь, но все же, ты здесь, и ты вместе с нами. Радио Комета, Анна Донро и Вечерний Чехов.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ-АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: И в продолжении Вечерний Чехов, а также в его завершении, я, Анна Донрой, была сегодня с вами 2 часа, с 6 часов до 8. И жалко, что да, я было не так много, но у нас под занавес прислали заявочку и даже передали большой привет одной фирме, которой я сейчас это все сделаю обязательно в конце этого эфира. Сейчас я, знаете, что хочу сказать? Вы знаете, мне пришла в голову такая мысль, что раньше, например, я бежала в тренажерный зал, да, ну, для того, чтобы стимулировать себя на занятия. То есть, если ты уже туда пришел, надо чем-то заниматься. Дома заниматься не будешь. А сейчас, вы знаете, то ли я перешла этот уровень, хотя я считаю, что тренажерный зал и всякие вот эти вот тренинги, курсы и так далее, спортивные мероприятия, они очень сильно стимулируют. То есть, они дают такой командный дух. Когда ты уже туда пришел, то надо что-то делать. Поэтому я всех токарьянов в субботу к 9 часов утра в губернский парк созываю на пробежку, прогулку или кто как сможет. Я без 15, если не опаздываю, все время провожу там разминку. Вот, сейчас буду стараться приходить пораньше. Ну, в общем, ребят, присоединяйтесь, это очень классные штуки. Но сейчас я для себя решил такую вещь, что это костыль, да, тренажерный зал для меня это костыль, который мне не дает в себе взращивать дисциплину. Я сейчас вот прям как захожу в такие аскезы и сама себе обещаю делать то-то и то-то. Вы знаете, очень круто, когда у тебя это получается на протяжении какого-то определенного количества времени, потому что во всем хороша стабильность, даже не то, что вы делаете, а как часто вы это делаете и с какой периодичностью. И вот и как раз это входит в привычку. Ребят, я искренне желаю за то, чтобы вы взяли себя в руки, потому что сейчас, чтобы выкарабкаться из вот этой ситуации депрессивной, но у

четверг в моей авторской программе «Полезный настрой» с Анной Донрой с 3 до 5. И, в принципе, осень – это такая как раз время для спорта, чтобы вытягивать себя из этих состояний. И время бани. Не забывайте о том, что очень у нас много сейчас развелось бань. И причем достаточно приличных. Ну, не буду сейчас их рекламировать. Честно говоря, сама не ориентируюсь, просто знаю, что очень много, и люди очень многими банями довольны. Ищите банные комплексы, окунайтесь в эту атмосферу заряд, потому что, например, у меня завтра приезжают неожиданно друзья, почему я, кстати, не могу выйти в эфир, все сразу извиняюсь, кто меня, в принципе, ждал, наверное. Вот, приезжают неожиданно друзья, с которыми я не виделась много лет, и, в общем-то, не могу их не встретить, и это будет именно баня. Вот, поэтому, ребят, баня, теплые, горячительные, не горячительные, а горячие напитки, горячительные не надо, я против. Вот, ну, и, в общем-то, купель, она тоже очень хорошо выдергивает, оздоравливает. Поэтому держитесь, мы с вами, Радио Комета. Ну, если совсем прям грустно, Радио Комета, включайте 92.6 FM, либо 70.49 УКВ, либо Яндекс Радио, скачивайте приложение и ищите там Радио Комета. Мы всегда рядом, мы всегда вам поможем. А сейчас у нас под занавес всем ревизорам и счетчикам X5, то есть магазин «Пятерочка», привет вечерний и песню «Давай поставь, пожалуйста, Queen, We Are The Ch-».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Комета. Первое чеховское радио.
6: Там, на неведомых дорожках. Никола Ленивец, небольшая деревня в Калужской области, стала знаменитой благодаря построенному вокруг нее арт-парку. Российский художник Николай Полинский, известный до 2000 года как пейзажист, однажды увлекся скульптурой и решил, так сказать, войти в пейзаж и начал расставлять арт-объекты и инсталляции прямо на местности. В деревню Никола Ленивец пейзажист приезжал еще с 1989 года, и теперь на площади в 650 гектар около поселения расположена большая коллекция архитектурных и художественных объектов, созданных Николаем Полинским и другими художниками. Путеводитель. Деревня Никола Ленивец находится в Дзержинском районе Калужской области на берегу реки Угра. Расположен арт-парк в 60 километрах от Калуги и 200 от Москвы. Добраться можно на рейсовом автобусе «Калуга-Кондрово».
7: Исторический телеграф.
8: Название деревни, по преданию, происходит из-за одного из сражений на берегу Угры. Якобы в канун Дня святого угодника Николая на поселение напал враг с другого берега реки. Видя численность неприятеля, жители предпочли сражению временное бегство. Враг легкой победе обрадовался и принялся пировать. На рассвете обленившегося захватчика застали врасплох притаившиеся в лесу местные жители. Так поселение стали именовать с одной стороны в честь Николая Чудотворца, с другой – в память о ленивом враге. В народе река Угра называлась поясом Пресвятой Богородицы. В 1480 году Никола Ленивец оказался в центре великого стояния на реке Угре, которое положило конец монголо-татарскому игу. В честь победы была построена часовня, позднее – храм. Форпостом современного искусства Никола Ленивец стал в 2000 году, когда художник Николай Полисский основал социокультурный проект «Никола Ленивецкие промыслы». В 2005 году творческие жители поселения и приезжие художники основали фестиваль «Архстояние», положивший начало арт-парку, в котором уже более 120 объектов.
6: Как красиво! Как необычно, только представьте деревянные, бетонные, витые и монолитные скульптуры прямо на берегу реки, в поле, в лесу. Гуляя среди них, можно почувствовать себя частью сюрреалистического пейзажа. Одни только названия объектов стоят того, чтобы отправиться туда и посмотреть, что же это такое. Вселенский разум, ленивый зиккурат, кровать Бродского, павильон шишек или музей сельского труда посреди картофельного поля. А после самого странного места мы отправимся в самое холодное. Впереди нас ждет село Оймекон.
4: Там, на неведомых дорожках.
5: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: лето.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма.
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
2: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
4: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
2: Светочка, спасибо! Все свободны!
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

слышать. Радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16 часов.
5: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
6: Минпромторг России опубликовал проект приказа о технологическом сборе с утвержденным перечнем продукции, размерами сбора и методикой их определения. Об этом говорится в сообщении министерства. Начало взимания сбора 1 декабря. В Минпромторге указали, что ставки сбора будут дифференцированы. Их размер будет зависеть от вида продукции и от того, включены ли товарный знак или модель этой продукции в справочник товарных знаков и моделей. Для смартфонов базовая ставка расчета технологического сбора составит 373 рубля. Для ноутбуков 746. Для телефонных аппаратов с беспроводной трубкой сбор будет составлять 149 рублей, для телефонных аппаратов для сотовых сетей связи 75, для других телефонов 37 рублей.
5: Экономика должна быть экономной.
6: Значительное снижение стоимости полиса ОСАГО в России происходит спустя 3 года езды без аварий. После этого срока страховка становится дешевле почти на 30%. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Эксперты напомнили, что в первые 2 года стоимость ОСАГО для водителей-новичков остается максимальной. Автовладельцам со стажем до 2 лет полис в среднем обходится в 14 400 рублей. При этом со 2-го года стоимость начинает снижаться, достигая отметки в 13 100. При достижении 3-летнего стажа средняя стоимость страховки снижается до 10 200 рублей. На 4-й год вождения в среднем она составляет 9 400, а к 5-му году опускается до 8 700 рублей.
5: Деньги дороги, как память.
6: Средний чек на проживание в местах размещения туристов в России за год увеличился лишь на 1%, в то время как годом ранее этот показатель вырос на 16%, пишет газета «Известия». Согласно результатам исследования, средний чек за ночь во всех категориях отелей и других объектов размещения достиг 5400 рублей. При этом изменение стоимости заметно различается в зависимости от формата жилья. Наиболее существенно подорожало размещение в санаториях, в которых средний чек увеличился на 22%, составив 10 200 рублей за одну ночь. Специалисты отметили, что заметный рост цен также зафиксирован в более доступных сегментах. Так, в капсульных отелях средняя стоимость ночи выросла на 15% и достигла 2,5 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
5: Кошелек.
7: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Как рассказывал Константин Кинчев, он считал красный и черный своими цветами еще до того, как пришел в Алису. Ну а с его подачи эта гамма стала фирменной для всего коллектива. А визитной карточкой группы по сей день является написанная Константином песня «Красное на черном», которую Алиса на протяжении многих лет играет на всех концертах. Славная история композиции «Красное на черном» началась в 1986 году. Вспоминая о том, как он ее сочинял, Кинчев рассказывал: «Красное на черном как-то написалось очень легко и сразу. Она не мучила меня». Навеяна тема, как ни странно, песней «Kiss» с альбома «Dynasty». Самый раскрученный хит «I was made for loving you». Это как-то крутилось в голове и превратилось в «Красное на черном». Кинчев подробно не объяснял смысл песни «Красное на черном». Более того, он неоднократно говорил, что всегда нужно предоставлять слушателю возможность

размыслить над содержанием текста и решить, что хотел сказать автор. «Красная на черном» вошла в альбом «Блокада», выпущенный в 1987 году. Позже она была включена в «Шабаш» и несколько концертных альбомов Алисы. Кстати, упоминая Заратустру, Кинчев имел в виду персонажа «Книги для всех и не для кого» Фридриха Ницше. И напоследок еще цитата из Кинчева. «Эта песня настолько знаковая для нас, что мы до сих пор от нее не отказались и вряд ли откажемся».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Комета. Первое чеховское радио.
2: Говорит и показывает.

0: Света.
1: Реклама. Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Боб Марли, несмотря на свой образ независимого музыканта, поддерживал премьер-министра Ямайки Майкла Мэнли. 70-е страна разделилась на два противоборствующих лагеря, и Марли решил примкнуть к одному из них. В 1976 году он дал согласие на участие в концерте, организованном Мэнли для улучшения положения в обществе. Оппозиции это не понравилось, и дом Боба Марли был обстрелян неизвестными боевиками. Ранения получили сам музыкант, его жена и менеджер. Несмотря на полученные ранения, Марли не отложил выступление, сказав: «Люди, пытающиеся сделать этот мир хуже, не берут выходных. Как я могу это делать?» После этих событий Боб Марли поехал в Лондон и записал там новый альбом, в который вошла композиция «One Love». В нее он вложил призыв объединиться. Так Марли стал одним из символов примирения между политическими силами Ямайки.

Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

Что, как-то не горю? Что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

Я вспоминаю ядреню феню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: конченый поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

0: Что дальше?
1: Для строительства этой сцены нам всегда не хватало рук. Без болтов и монтажной пены все это собрал.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.